0: Милләтенең күчү эроның халыкның мәдәниятендәдер.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.